0: чтобы граждане знали, как действовать в случае проблем с товарами или услугами. После отмены обязательной книги жалоб потребители могут напрямую обращаться к продавцу или поставщику услуги. Если решить проблему не удается, можно обратиться в компетентные государственные органы. В рамках проекта также подготовили информационные материалы и провели кампании для населения. Парламент Молдовы во втором чтении принял новый кодекс об организации и функционировании законодательного органа. Документ предусматривает ряд изменений в работе парламента. В частности, рабочим языком парламента закрепляется румынский. Также депутаты, вышедшие из одной фракции и ставшие независимыми, не смогут присоединиться к другой фракции. В парламенте появится час правительства для вопросов министрам и премьеру и день оппозиции, когда в повестку будут включаться инициативы оппозиционных депутатов. Новые правила также ограничивают время выступления до 5 минут для фракций и до 3 минут для отдельных депутатов. Кодекс должен пройти третье чтение. Цена на газ в Европе продолжает расти. Если 14 августа природный газ торговался примерно по 61 евро за мегаватт-час, то вчера и сегодня цена достигла 68 евро. По данным Энергоком, в июле Молдова закупала газ по средней цене 50 евро 12 центов за мегаватт в час, в основном по ранее заключенным форвардным контрактам, а частично на спотовом рынке. Рост цен связан с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, неопределенностью вокруг поставок через Армузский пролив и риском новых санкций против Ирана. Дополнительное давление создают низкие запасы газа в европейских хранилищах. Цены на поставки газа на ближайшие месяцы также остаются высокими. Молдова опередила ряд европейских стран по уровню благополучия и социальной интеграции женщин. В последнем индексе Джорджуанского института по вопросам женщин, мира и безопасности республика заняла 36-е место из 181 страны, опередив Болгарию, Италию и Румынию. Это лучший результат среди стран Восточной Европы. Рейтинг оценивает 13 показателей, включая участие женщин в общественной жизни, доступ к правосудию и безопасность. Молдова получила высокие оценки за образование женщин, занятость, доступ к мобильной связи и отсутствие дискриминационных законов. При этом слабее показатели финансовой интеграции, представленности женщин в парламенте, уровня домашнего насилия и ощущения безопасности в обществе. За последние годы Молдова значительно улучшила позиции. С 87-го места в 2018 году страна поднялась на 36-е в нынешнем. Лучшие условия для женщин по-прежнему отмечаются в странах Северной Европы. И о погоде. В Молдове объявлен желтый уровень опасности из-за атмосферной нестабильности. В ближайшие сутки сохранится преимущественно пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Днем будет прохладнее, от 18 до 23 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах был продлен на 30 дней. Импорт зерновых и масличных культур в Молдову будет осуществляться только на основании лицензий. На черноморском курорте Румынии нашли фрагмент дрона. Подробности в выпуске. Режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах был продлен на 30 дней. Это решение поддержало правительство на сегодняшнем заседании. Что касается энергетического сектора, то оперативные меры, принятые в последние месяцы, способствовали обеспечению топливом автозаправочной станции, и в настоящее время без топлива или бензина осталось всего 33 АЗС, тогда как раньше их было более 100. Гидрологическая ситуация в стране очень серьезная. Уровень воды в основных водоемах упал на несколько метров ниже нормы. В то же время премьер-министр Василий Тофан заявил, что продление этих мер предоставит исполнительной власти дополнительные инструменты и позволит сократить время реагирования в чрезвычайных ситуациях. Напомним, что в конце июля правительство вводило режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах на 30 дней. Принимаемые меры позволяют оптимизировать импорт топлива, обеспечить приоритетное таможенное оформление и создать зеленые коридоры на границе, предотвратить спекулятивные закупки и поддерживать бесперебойность поставок на автозаправочные станции. Импорт зерновых и масличных культур в Молдову будет осуществляться только на основании лицензий. Эта мера является временной и была одобрена сегодня на заседании правительства. Инициативу внес председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, депутат фракции «Наша партия» Сергей Иванов, который попросил, чтобы механизм действовал до 31 декабря. Однако Кабинет министров предложил применять временное лицензирование до 31 октября. Представители правительства утверждают, что это защитит отечественных производителей от дешевого импорта зерновых и масличных культур и одновременно не повлияет на конкурентоспособность других секторов, таких как животноводство или мукомольная промышленность, которые используют эти продукты в больших количествах или в качестве сырья. Ассоциация «Форца ферми Ерелор» считает, что срок действия этого механизма до 31 октября недостаточен для защиты внутреннего рынка и просит парламент срочно проголосовать по этому проекту, указав на возможность продления срока лицензирования. В связи с национальными праздниками доступ в терминал международного аэропорта Кишинева будет ограничен с 27 по 31 августа в соответствии с решением Национального центра управления кризисами. В частности, с 27 по 31 августа в терминал будут допускаться только пассажиры с действительными билетами и проездными документами, а также уполномоченный персонал и члены экипажей самолетов, сообщает администрация аэропорта. Пассажиры будут допущены в терминал за 3 часа до запланированного времени полета. В пятницу назначенный главой Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Евгениус Мокеску и назначенный главой Министерства экономического развития и цифровизации Клаудио Насуй принесут присягу. Премьер-министр Василий Тофан объяснил решение перевести Асмокеску в Министерство сельского хозяйства его экономическим образованием и опытом работы в международных финансовых учреждениях. В случае НСУЭ глава правительства рассчитывает, в частности, на дебюрократизацию госуправления, реформирование госкомпаний и сокращение препятствий для деловой среды. Неопределенность относительно выборов нового Башкана Гагаузии сохраняется. Народное собрание региона снова не смогло назначить дату выборов после того, как внеочередное заседание было отложено из-за отсутствия кворума. В зале присутствовало всего 14 депутатов. В начале заседания председатель НСГ Валентин Гайдаржи объявил 15-минутный перерыв для связи с отсутствующими депутатами. Однако после возобновления работы необходимое количество депутатов так и не набралось. Таким образом, вопрос о назначении даты выборов на пост Башкана Гагаузии пока остается нерешенным. В повестку дня также вошли несколько обращений Народного собрания к Венецианской комиссии, аккредитованному в Кишиневе дипломатическому корпусу, а также к властям Румынии, Украины, стран-членов ЕС, США и Великобритании. Согласно принятым накануне поправкам в избирательный кодекс, после следующих выборов члены Народного собрания будут избираться на пропорциональной основе. Таким образом, предстоящие выборы станут последними, которые пройдут по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. Поправки также вводят новые условия для кандидатов на пост Башкана. Они должны знать румынский язык и постоянно проживать в Гагаузии не менее 10 лет. В Молдове выявили 4 очага африканской чумы свиней. Об этом сообщает Национальное агентство безопасности пищевых продуктов АНСА. Вирус выявили 21 августа в ходе лабораторных исследований проб, взятых у домашних животных в селах Телеешть, районах Инчешть, Калиманешт, района Неспорень и Клакушна, района Окница. По информации АНСА, в пострадавших районах уже созвали чрезвычайные комиссии, которые утвердили специальные планы контроля и защиты. На черноморском курорте Румынии нашли фрагмент дрона. В среду утром на пляже в Олимпе, что в районе румынской Констанцы, был найден фрагмент неизвестного беспилотника, сообщает Ньюс.ру. Утром фрагмент дрона, выброшенный на пляж в Олимпе, заметили несколько человек. Они сообщили о своей находке властям. На место происшествия прибыли специалисты для анализа объекта. Из соображений безопасности доступ туристов к этой местности был временно ограничен. Отмечается, что еще один фрагмент дрона был обнаружен во вторник вечером возле казино в Констанце. Этот предмет был принесен морем между волнорезами у набережной. Его заметили люди, прогуливающиеся в этой местности, и сообщили об этом властям. Правоохранители изъяли предмет, следователи должны установить происхождение двух объектов, обнаруженных на берегу Черного моря. Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Румынии в Москве Лилиану Бурду. О причинах вызова румынского дипломата пока не сообщается. В конце июля румынское министерство иностранных дел объявило, что один из членов российской дипломатической миссии в Бухаресте будет объявлен персоной нон грата. Это произошло после того, как Румыния третий день подряд сбивала истребителями дроны, нарушившие воздушное пространство. Украинские дроны разбомбили крупнейший российский НПЗ и один из главных хабов Wildberries под Тамбовом. Ночью Россию массово атаковали дроны. В сети распространяются фото и видео масштабного пожара. Местные власти также подтвердили атаку. Кроме того, в Кстово Нижегородской области атакованный горит НПЗ. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и прилетах в районе предприятий. Наблюдается масштабный пожар и сильное задымление. Речь идет о «Лукойл» Нижегород нефтеорг «Синтезе», одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Дефицит бюджета Украины в 23 миллиарда евро ставит Евросоюз в тупик. Зеленский просит о срочной помощи, пишет Euronews. Президент Украины попросил ЕС досрочно выделить часть кредитов 90 миллиардов евро, чтобы закрыть дыру в бюджете Минобороны. В Брюсселе опасаются, что этот шаг подорвет хрупкий компромисс о поэтапном финансировании Киева до 2027 года. В результате на Евросоюз усиливается давление в связи с растущим дефицитом бюджета Украины, при том, что 27 государств блока практически в одиночку несут бремя расходов на поддержку страны. По словам Зеленского, закрыть этот разрыв жизненно важно, чтобы Украина оставалась конкурентоспособной по количеству ударов в глубину по России и могла сделать им больно, усиливая давление на президента Путина с тем, чтобы он согласился на содержательные мирные переговоры. На данный момент Брюссель перечислил 3 миллиарда 200 миллионов евро бюджетной помощи и 8 миллиардов 350 миллионов евро военной помощи Украине. Европейский Союз рассмотрит программу сотрудничества с Украиной с финансированием в размере 100 миллиардов евро из будущего европейского бюджета на период с 2028 по 2034 годы. Председатель Европейского совета Антонио Кошта заявил в интервью Укринформу, что финансирование включено в предложение Европейской комиссии по бюджету Европейского Союза. При этом чиновник также отметил, что новая европейская политическая сессия, которая начнется в сентябре, будет отмечена переговорами по следующему бюджету Европейского Союза. США больше не планируют новых масштабных операций против Ирана. Государственный секретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил нескольким своим зарубежным коллегам, что Соединенные Штаты не будут наносить новых масштабных ударов по Ирану. Об этом изданию Axios стало известно из собственных источников. И о погоде. Государственная гидрометеослужба объявила на сегодня желтый код метеопредупреждения в связи с проливными дождями. Ожидается выпадение сильных осадков объемом до 50 литров на квадратный метр. В отдельных случаях дожди будут сопровождаться градом и молниями. А завтра переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, местами дожди. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 22 градусов до плюс 26. Ночью от плюс 12 градусов до плюс 17. В Кишинёве днем плюс 25 градусов, ночью плюс 15. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14 și 10 minute. Bine v-am regăsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră analizăm și discutăm pe marginea unui clasament mondial privind bunăstarea femeilor. Pe ce loc se află Republica Moldova la acest capitol, aflați în scurt timp. Audiție plăcută!

0: Basarabiei.
1: Noi cântam Basarabia, plângeam și noi, din scenă plângea și publicul.
0: Există și astăzi.
2: O făcut primul acord. Rici și nu-s gardurile.
0: De ziua independenței Republicii Moldova ne amintim de norocul țării noastre.
3: Și tot nota, iaca este încă o melodie pentru tine.
0: Pe 27 august, la ora 12, la Radio Moldova, ascultați muzica lui Mihai Dolgan și istoria formației Noroc.
4: Cântecul nu se vinde, pe muzică nu se poate de câștigat. Să avem grijă de lucrurile astea.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
5: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Правительство Молдовы с 1 сентября начнет постепенно вводить налоговые и таможенные сборы для товаров, которые экономические агенты из Приднестровского региона ввозят в страну. Неопределенность вокруг выборов нового башка на Гагаузии сохраняется. Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Румынии в Москве Лилиану Бурду. Детали в выпуске. Правительство Молдовы с 1 сентября начнет постепенно вводить налоговые и таможенные сборы для товаров, которые экономические агенты из Приднестровского региона ввозят в страну. Об этом заявила министр финансов Виктория Белоус на заседании правительства. Премьер-министр Василий Тофан отметил, что компании региона должны быть постепенно интегрированы в единое налоговое пространство страны. При этом власти намерены учитывать сложности, с которыми сталкивается бизнес региона. В частности, правительство получило сигналы о проблемах с открытием банковских счетов на правом берегу Днестра. Тофан поручил ответственным учреждениям облегчить компаниям доступ к банковским услугам, чтобы они могли своевременно выполнять налоговые обязательства. Напомню, 30 апреля парламент окончательно одобрил постепенную отмену налоговых льгот для экономических агентов из Приднестровского региона и введение сборов на импортируемые ими товары. Полностью перейти на единый налоговый режим планируется к 2030 году. Неопределенность вокруг выборов нового башка на Гагаузии сохраняется. Народное собрание автономии сегодня вновь не смогло установить дату голосования. Внеочередное заседание перенесли из-за отсутствия кворума. На заседание пришли только 14 депутатов, чего недостаточно для принятия решений. После открытия заседания председатель НСГ Валентин Гадержи объявил 15-минутный перерыв, чтобы связаться с отсутствующими депутатами. Однако после его окончания необходимого числа избранных так и не набралось. Гайдаржи констатировал невозможность проведения заседания и пригласил присутствующих депутатов на заседание Президиума Народного собрания. Согласно новым положениям, принятым накануне в окончательном чтении, после следующих выборов депутаты Народного собрания будут избираться по пропорциональной системе. Таким образом, предстоящие выборы станут последними, которые пройдут по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. Также изменились требования к кандидатам на пост башкана. Они должны владеть румынским языком и постоянно проживать в Гагаузии не менее 10 лет. Молдавские граждане, находящиеся в России, рискуют получить крупные штрафы, депортацию и запрет на въезд на несколько лет из-за технических сбоев в приложении Амина. Об этом предупреждает Министерство иностранных дел Молдовы. Приложение, разработанное МВД России, используется для цифрового контроля за иностранными гражданами. По данным ведомства, из-за задержек с передачей данных и технических ошибок мигрантам могут назначать административные штрафы. Два штрафа в течение года могут привести к запрету на въезд в Россию и аннулированию разрешения на работу, патента или вида на жительство. МИД также обращает внимание на высокий уровень цифрового контроля. Приложение постоянно получает доступ к GPS, камере и микрофону. При этом нарушение может быть зафиксировано даже во время обычного перемещения возле места проживания. По данным молдавских властей, Амина часто зависает, выдает ошибки соединения и может не распознавать лицо пользователя при биометрической проверке. При этом ответственность за технические сбои фактически возлагается на самого мигранта, которому сложно доказать в суде, что нарушение произошло по вине приложения. Приложение Амина стало обязательным в России с 1 сентября 2025 года для граждан Молдовы и других иностранных мигрантов. Правительство Молдовы поддержало с оговорками законопроект о лицензировании импорта зерновых и масличных культур, предложив ограничить действие механизма 31 октября 2026 года без возможности продления. Инициатива депутата партии «Наша партия» Сергея Иванова предусматривала лицензирование импорта до конца 2027 года с возможностью продления еще на год. Правительство считает такой срок чрезмерным и предлагает ввести меру временно, чтобы оценить ее влияние на отечественных производителей и рынок. Власти также отмечают, что лицензирование является нетарифным ограничением от торговли и должно соответствовать обязательствам Молдовы перед ЕС и ВТО. Кроме того, правительство предупреждает, что ограничение импорта сырья может привести к росту расходов и снижению конкурентоспособности животноводства, производителей кормов, мукомольной и перерабатывающей промышленности. Ассоциация «Сила фермеров» приветствовала позицию правительства, но считает срок до 31 октября слишком коротким и призывает парламент принять законопроект с возможностью продления лицензирования. Евгению Бузату стал победителем конкурса на должность генерального директора «Энергоком». По данным агентства публичной собственности, он набрал наибольшее количество баллов на всех этапах оценки кандидатов. На эту должность также претендовал Серджу Чибан, менеджер и предприниматель с опытом работы в энергетическом секторе. Евгению Бузату занимает должность исполняющего обязанности генерального директора «Энергоком» с декабря 2024 года. До этого, с июля 2022 по декабрь 2024 года, он был советником генерального директора компании. Бузату также работал в государственной налоговой службе, в том числе в Главном управлении по борьбе с мошенничеством, а также несколько лет занимался нотариальной и юридической деятельностью. Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Румынии в Москве Лилиану Бурду, сообщает Медиафакс. Причина вызова румынского дипломата российскими властями пока не уточняется. Вызов произошел на фоне напряженных отношений между Россией и странами Европейского Союза и НАТО, в том числе Румынией. В конце июля МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте после неоднократных нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками. В период с 24 по 26 июля румынские военные сбили 3 дрона, незаконно вошедших в воздушное пространство страны. По итогам встречи российскому дипломату вручили уведомление о признании его персоной нон-грата и потребовали покинуть Румынию в течение 5 дней. Бухарест заявил решительный протест и возложил на Россию ответственность за произошедшие инциденты. Европейский Союз рассматривает возможность выделить Украине до 100 миллиардов евро в рамках программы сотрудничества, которая будет финансироваться из бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Президент Европейского Совета Антонио Кошта заявил, что соответствующее финансирование включено в предложение Еврокомиссии по следующему бюджету Евросоюза. По его словам, с сентября европейским лидерам предстоит переговоры о новом бюджете ЕС. Среди ключевых тем также будет расширение Евросоюза, в том числе за счет Украины, Молдовы и стран Западных Балкан. Общий объем расходов в проекте бюджета Европейского Союза на период с 2028 года по 2034 оценивается примерно в 2 триллиона евро. Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского миллиардера и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска орденом свободы. Соответствующий указ был подписан сегодня. В документе говорится, что Маск получил награду за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, а также за развитие отношений между народами Украины и США. Орден свободы является одной из высших государственных наград Украины. Его могут получить как граждане страны, так и иностранцы. Илон Маск пока не прокомментировал награждение. В январе 2026 года он отреагировал на обращение Украины по поводу терминалов Starlink, которые использовались российскими военными. Тогда Маск обсудил ситуацию с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, после чего стороны договорились отключить незарегистрированные терминалы. Иран и Оман близки к соглашению, которое позволит обеспечить безопасный транзит судов через Ормузский пролив. Стороны планируют создать временные навигационные коридоры, провести разминирование пролива. Переговоры продолжатся для выработки постоянного механизма судоходства. При этом движение судов через пролив пока остается значительно ниже обычного уровня. На фоне перспективы безопасного восстановления судоходства снизились опасения по поводу перебоев с поставками нефти. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $90 за баррель. По данным Reuters, во вторник через Ормузский пролив прошли только 5 грузовых судов, значительно меньше среднего показателя за последние 10 дней. Около 218 мигрантов спаслись сегодня утром в ходе трех операций у берегов греческого острова Крит. Спасательные работы проходили в водах к югу и юго-западу от Иерапетры. В них участвовали греческая береговая охрана, Frontex и находившиеся поблизости торговые суда. На борту первой лодки находился 71 человек. Мигрантов принял мальтийский танкер, после чего их доставили в порт Калуй-Лименес. И о погоде. Метеорологическая служба объявила на сегодня желтый код опасности. Из-за сильных дождей ожидаются значительные осадки до 49 литров на каждый квадратный метр. Местами дожди будут сопровождаться грозами. Ветер будет северо-восточным. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов. В четверг, 27 августа, пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-восточного направления, слабый. Температура воздуха днем составит от 18 до 23 градусов. Ночью будет от 15 до 20. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате la Radio Moldova.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: выбор будет в ближайшее время. То есть, что касается кандидатуры Григория Узуна, я думаю, что сегодня некоторые будущие кандидаты в Башканы открыли шампанское после того, как услышали, кого социалисты поддержат. На что означает кандидатура Григория Узуна? На прошлых выборах, я напомню, что во втором туре Григорий Узун боролся с Евгением Гуцул. Две такие яркие личности гагаузской политики, ну, неожиданно, да, они оказались. И второй тур, то есть там разница была небольшая. Очень многие, вот даже примары, депутаты Народного собрания говорили о том, что Григорию Узуну не хватило дипломатических навыков ведения переговоров для того, чтобы его поддержали те, кто в первом туре как бы были нейтральны. И вот если бы он сумел бы вот эти переговоры грамотно провести, то он бы, безусловно, выиграл бы Евгению Гуцу. Поэтому... Довольно интересно, конечно, выбор социалистов. Особенно интересно, как Дадон сказал, что как он считает, да? Сказал, я так считаю. А то есть, ну, может быть, если внутри партии есть разные мнения, да, то, возможно, еще не факт, что прям Григорий Узуна только поддержит.
1: Фрилансеры и другие самозанятые смогут пользоваться полным пакетом социальных выплат. Они получат доступ к ним, если будут платить повышенный взнос. Парламент утвердил поправки, которые дают такую возможность. Новые правила вступят в силу со следующего года. Они предусматривают, что самозанятые смогут подать заявление в Национальную кассу социального страхования, чтобы платить повышенный взнос. В таком случае они получат право на больничные, пособия по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком и отцовству, а также на единовременную выплату при усыновлении. Размер взноса для самозанятых будет устанавливаться ежегодно законом о бюджете социального страхования. По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году в Молдове было зарегистрировано более 50 тысяч самозанятых, которые делали взносы в систему социального страхования. Сейчас они имеют право только на пенсию по возрасту и пособие на погребение. Молдова экспортирует меньше вина, но по более высоким ценам. Виноделы связывают снижение поставок и с неблагоприятной погодой, которая повлияла на урожай и с падением мирового потребления. При этом Европа остается главным рынком для молдавского вина, а в тройку крупнейших направлений впервые вошла африканская страна. И это Нигерия. Детали расскажет моя коллега.
2: На урожае винограда в этом году отразились поздние весенние заморозки. Снижение отмечают и крупные, и более мелкие производители. Урожай не такой, которым мы могли бы гордиться. Тем не менее, с 5 августа мы начали уборку и уже собрали 2500 тонн. Надеемся получить от 10 до 12 тысяч тонн. Расходы очень большие. Конечно, продукция должна быть на таком уровне, чтобы окупить затраты. Нужно платить и за рабочую силу, и за дизельное топливо.
3: В 2026 год
2: очень тяжелый, неблагоприятный для виноградарства. Но, несмотря на все трудности, мы стараемся их преодолеть. Надеемся, что не придется повышать цены, потому что конкуренция большая, производителей много. Раньше нас было где-то 23, а сейчас около 80. Очень надеемся, что не останемся позади. Молдова экспортирует винодельческую продукцию примерно в 70 государств, а в тройку крупнейших покупателей впервые попала Нигерия. Экспорт в эту страну составил 4 300 000 долларов. В это же время главным рынком для молдавских вин остается Румыния. На втором месте – Украина.
4: За первые 7 месяцев этого года по сравнению с 2025 у нас наблюдается снижение на 6% в денежном выражении и на 16% по объему. Нам следует также обратить внимание на мировые тенденции, поскольку мы экспортируем более 85% всей нашей продукции, и мы видим, что потребление вина в мире сокращается.
5: Есть индеклин консуму де вин на уровне глобальном.
2: Министерство сельского хозяйства планирует внедрить политику, основанную на механизме субсидирования. Фермерам будут выплачивать до 300 тысяч леев на каждый гектар виноградников. Мы знаем, что в последние годы у производителей стало меньше винограда. Это не драматическое падение, но снижение есть. Мы планируем предпринять более серьезные меры поддержки для тех, кто хочет обновить свои плантации и достичь цели – обновления 123 тысяч гектаров, чтобы повысить их продуктивность и обеспечить устойчивость. По прогнозам ведомства, урожай винограда винных сортов в этом году будет примерно на 15% выше прошлогоднего. Средняя урожайность может составить 8-9 тонн с гектара. При этом площадь виноградников в Молдове продолжает сокращаться. Со 117 тысяч гектаров в 2021 году она уменьшилась до

0: 107 тысяч в 2025-м. Цена винограда нового урожая, по оценкам властей, может составить от 6 леев 80 банов до 8 леев 20 банов за килограмм.
1: Безопасность дорог в Молдове будут оценивать по меньшей мере раз в 5 лет. Специалисты определяют участки с высоким риском аварий. Проверка будет включать осмотр инфраструктуры и анализ участков, которые эксплуатируются больше 3 лет и где часто происходят серьезные ДТП. Кроме того, появится онлайн-система, через которую участники движения смогут сообщать о рисках. Результаты проверок будут учитывать при распределении средств на ремонт и модернизацию дорог. За последние 30 лет в Молдове произошло более 83 тысяч ДТП, в которых погибли почти 13 тысяч человек. По оценке Всемирного банка, только в 2023 году экономические потери от автокатастрофы составили около 450 миллионов долларов или 2,7% ВВП. В Молдове появится специализированный центр паллиативной помощи для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Его строительство предусмотрено меморандумом, подписанным Министерством здравоохранения и организацией Hospice of Hope Moldova. Документ подписали 25 августа министр здравоохранения Александру Гаснаш и исполнительный директор Hospice of Hope Moldova Вероника Драгнев-Сакара. В центре предусмотрено 26 мест, 20 для взрослых и 6 для детей. Здесь будут оказывать специализированную помощь, в том числе пациентам с онкологическими заболеваниями на поздних стадиях. По словам министра, развитие паллиативной помощи остается приоритетом для ведомства. Современный хоспис, отметил Гаснаш, должен обеспечивать не только медицинский уход, но и психологическую, социальную и эмоциональную поддержку пациентам и их семьям. После первых 2 туров приемной кампании в университеты Молдовы зачислено более 22 тысяч студентов, на 1150 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 5,2%, сообщили в Министерстве образования и исследований. На программы лицензиата и интегрированного обучения поступили 16 924 человека, еще 5276 в магистратуру. При этом за счет государственного бюджета будут обучаться 4528 студентов лицензиата и интегрированных программ и 2478 магистратов. Лидерами по числу зачисленных стали Государственный университет Молдовы – 4462 студента, Технический университет Молдовы – 3899 и Академия экономических исследований – 2254. Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в А7 – плюс 493 студента. Рост также отмечен в Медуниверситете имени Николая Тестемитянум – до 1361 зачисленного и Педагогическом университете имени Иоанна Крянга до 1137. Третий тур приема пройдет с 1 по 30 сентября. В этот период абитуриенты смогут участвовать в конкурсе, если не поступили ранее или хотят продолжить борьбу за место. При этом оригиналы документов можно будет подать только в один университет на одну программу, одну форму обучения и один источник финансирования. Наибольшее количество свободных мест остается по педагогическим специальностям. Также вакантны бюджетные места в сельскохозяйственных, физических, химических и экологических науках, математике и статистике, лесоводстве, а также на отдельных инженерных и IT-программах. В Минобразовании связывают рост числа поступающих с инвестициями в университетскую инфраструктуру и образовательные программы. В 2025 году были отремонтированы и оснащены 52 лаборатории и научно-исследовательских центра, а также около 50 аудиторий и других помещений. В ближайшие 3 года планируется ремонт еще 7 студенческих общежитий. Армения готовится к подаче заявки на вступление в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, Ереван намерен запустить процесс, цитата, «в ближайшем будущем». Напомню, в мае прошел первый в истории саммит Армении и Евросоюза. Стороны договорились углубить сотрудничество в сферах безопасности, обороны, энергетики, транспорта и цифровых технологий. Через месяц в стране прошли выборы, на которых Пашинян и его партия «Гражданский договор» одержали победу. Никол Пашинян также заявлял о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в ЕС. Европейские устремления Еревана вызвали раздражение в Москве. В Кремле заявили, что Армения может покинуть ОДКБ, если членство в организации больше не отвечает ее национальным интересам. Никол Пашинян отметил, что будет очень рад, если организация договора о коллективной безопасности сама примет решение исключить Армению из блока. Цитата. «Во всяком случае, это освободит нас от дилеммы, выходить или не выходить», отметил он. Во Франции более 40 человек пострадали из-за торнадо. Мощный смерч обрушился на коммуну Пома на юге страны. Порывы ветра достигали 117 км в час.
0: В коммуне Пома повреждены около 300 домов. Во многих зданиях сорваны крыши, разбиты окна и двери. На улицах разбросаны обломки и мусор. На дорогах можно увидеть даже опрокинутые автомобили. Жители коммуны эвакуировали, пока власти проверяют состояние домов. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
2: Когда ветер усилился, мы начали искать укрытие. Были сильные порывы ветра, повсюду сыпалась черепица, камни. Казалось, будто мы на войне. Мы лежали под столом, больше ничего не оставалось. А я, кстати, работаю поваром в том ресторане. Но теперь от него ничего не осталось. Продуктового магазина тоже нет. Это настоящая катастрофа. Мой брат потерял свою машину. Я увидела, как с домов срывало крыши. Были пострадавшие, и всем пришлось укрыться в общественном центре.
0: Торнадо затронул и соседние населенные пункты. Несколько дорог в департаменте Од были перекрыты из-за поваленных деревьев. Больше 2000 домохозяйств остались без света. Кроме того, непогода привела к задержкам поездов и авиарейсов. Перед ударом стихии в регионе было объявлено предупреждение о грозах, которые пришли вслед за жарой. В среднем во Франции фиксируется несколько десятков торнадо в год. Официальная метеорологическая служба «Метеофранс» отмечает, что они обычно не сильные.
1: Мировой океан прогрелся до нового рекорда. На минувших выходных средняя температура морской поверхности за пределами полярных регионов превысила 21 градус. Это гораздо выше средних значений для августа. Обычно максимальные показатели фиксируют, когда лето заканчивается в южном полушарии, потому что там больше воды, чем суши. При расчетах используют замеры с метеорологических буев, датчиков на судах и данные спутников.
3: Средние температуры мирового океана обычно достигают пиковых значений, когда в северном полушарии весна. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2024 года. Новому рекорду способствовали два фактора, говорят ученые. Из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека, океан уже потеплел примерно на 0,8 градуса. Дополнительное повышение температуры вызвал климатический феномен Эль-Ниньо. В теплом океане повышается кислотность воды и становится меньше кислорода. Это угрожает морским экосистемам и отражается на пищевой промышленности. Кораллы, как и большинство морских организмов, испытывают невероятный стресс, когда температура воды становится для них слишком высокой. Это также приводит к гибели рыб, поскольку в более теплом океане меньше питательных веществ и кислорода. Изменяется циркуляция воды, интенсивность восходящих течений снижается. И мы наблюдаем изменения, такие как цветение вредных водорослей, и это особенно сказывается на моллюсках. Теплый океан также усиливает воздействие жары в Европе. Когда море сильно прогревается, морской бриз уже не приносит прохлады ночью. Поэтому температура остается высокой даже после захода солнца. Кроме того, потепление морей способствует усилению экстремальных погодных явлений. Ученые ожидают, что мировой океан продолжит нагреваться до пика нынешнего Эль-Ниньо. Он будет набирать силу до ноября-января.
1: Напомню основные события минувших дней.
4: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах был продлен на 30 дней по запросу соответствующих министров. Парламент принял в финальном третьем чтении поправки в избирательный кодекс. Документ содержит ряд инициатив, которые изменят порядок проведения региональных выборов в Гагаузии. В Молдове появится специализированный центр паллиативной помощи для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Армения готовится к подаче заявки на вступление в ЕС. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.
4: Публичитате la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня вечером неизвестный воздушный объект незаконно пересек воздушное пространство Молдовы. Неопределенность вокруг выборов нового башка на Гагаузии сохраняется. Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Румынии в Москве Лилиану Бурду. Детали в выпуске. Сегодня вечером неизвестный воздушный объект незаконно пересек воздушное пространство Молдовы в районы Паланки, район Штефанводе, после чего через Тудору направился в сторону Украины. По данным службы воздушных операций Национальной армии, объект был обнаружен в 17:38 при пересечении государственной границы. Уже в 17:43 он покинул воздушное пространство Молдовы в районе Тудоры и направился в сторону населенного пункта Граденица Одесской области. В Национальной армии отметили, что инцидент произошел на фоне сегодняшних российских атак по Украине. Молдавские власти совместно с партнерами продолжают мониторинг воздушного пространства страны. Правительство Молдовы с 1 сентября начнет постепенно вводить налоговые и таможенные сборы для товаров, которые экономические агенты из Приднестровского региона ввозят в страну. Об этом заявила министр финансов Виктория Белоус на заседании правительства. Премьер-министр Василий Тофан отметил, что компании региона должны быть постепенно интегрированы в единое налоговое пространство страны. При этом власти намерены учитывать сложности, с которыми сталкивается бизнес региона. В частности, правительство получило сигналы о проблемах с открытием банковских счетов на правом берегу Днестра. Тофан поручил ответственным учреждениям облегчить компаниям доступ к банковским услугам, чтобы они могли своевременно выполнять налоговые обязательства. Напомню, 30 апреля парламент окончательно одобрил постепенную отмену налоговых льгот для экономических агентов из Приднестровского региона и введение сборов на импортируемые ими товары. Полностью перейти на единый налоговый режим планируется к 2030 году. Неопределенность вокруг выборов нового башка на Гагаузии сохраняется. Народное собрание автономии сегодня вновь не смогло установить дату голосования. Внеочередное заседание перенесли из-за отсутствия кворума. На заседание пришли только 14 депутатов, чего недостаточно для принятия решений. После открытия заседания председатель НСГ Валентин Гайдаржи объявил 15-минутный перерыв, чтобы связаться с отсутствующими депутатами. Однако после его окончания необходимого числа избранных так и не набралось. Гайдаржи констатировал невозможность проведения заседания и пригласил присутствующих депутатов на заседание Президиума Народного Собрания. Согласно новым положениям, принятым накануне в окончательном чтении, после следующих выборов депутаты Народного Собрания будут избираться по пропорциональной системе. Таким образом, предстоящие выборы станут последними, которые пройдут по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. Также изменились требования к кандидатам на пост Башкана. Они должны владеть румынским языком и постоянно проживать в Гагаузии не менее 10 лет. Молдавские граждане, находящиеся в России, рискуют получить крупные штрафы, депортацию и запрет на въезд на несколько лет из-за технических сбоев в приложении Амина. Об этом предупреждает Министерство иностранных дел Молдовы. Приложение, разработанное МВД России, используется для цифрового контроля за иностранными гражданами. По данным ведомства, из-за задержек с передачей данных и технических ошибок мигранта могут назначать административные штрафы. Два штрафа в течение года могут привести к запрету на въезд в Россию и аннулированию разрешения на работу, патента или вида на жительство. МИД также обращает внимание на высокий уровень цифрового контроля. Приложение постоянно получает доступ к GPS, камере и микрофону. При этом нарушение может быть зафиксировано даже во время обычного перемещения возле места проживания. По данным молдавских властей, Амина часто зависает, выдает ошибки соединения и может не распознавать лицо пользователя при биометрической проверке. При этом ответственность за технические сбои фактически возлагается на самого мигранта, которому сложно доказать в суде, что нарушение произошло по вине приложения. Приложение Амина стало обязательным в России с 1 сентября 2025 года для граждан Молдовы и других иностранных мигрантов. Рассмотрение в апелляционной палате дела о банковской афере, по которому Владимир Плохотнюк был приговорен к 19 годам тюрьмы, начнется 1 октября. Прокуроры в апелляции требуют увеличить срок до 25 лет. До 28 сентября стороны смогут представить дополнительные ходатайства, после чего начнется рассмотрение дела по существу. На сегодняшнем заседании Плохотнюк участвовал по видеосвязи. Его адвокат Лучиан Рогак попросил доставить бывшего лидера демократов в суд, сославшись на технические проблемы и необходимость непосредственно общения с защитниками. Суд отклонил ходатайство. Адвокат также заявил, что после вынесения приговора появились новые доказательства, которые защита намерена представить на следующем заседании. Прокурор по делу Ион Припа после заседания от комментариев отказался. Первое заседание по делу должно было состояться в понедельник, однако в апелляционной палате центра сообщили о двух угрозах взрыва. После более чем трех часов проверок взрывчатых веществ обнаружено не было. Заседание началось в 16:00, но рассмотреть дело не удалось из-за отсутствия представителя Минфина и других апеллянтов. Правительство Молдовы расширяет программу поддержки молодых специалистов. Теперь единовременные выплаты при начале карьеры смогут получать не только учителя школ, но и молодые специалисты, которые устраиваются на работу в профессиональные училища, колледжи и университеты. Размер пособий составит от 160 до 375 тысяч леев, сообщил министр образования и исследований Дан Перчун. Самые крупные выплаты предусмотрены для молодых преподавателей биологии, химии, физики, информатики и математики, которые будут работать в учебных заведениях за пределами Кишинева. Половину суммы специалист получит после 6 месяцев работы, оставшуюся часть через 1,5 года. Программа распространяется на специалиста в возрасте до 35 лет, имеющих диплом о профессиональном, высшем или послевузовском образовании, в том числе полученном за рубежом. Кандидаты должны иметь средний балл не менее 7,5 и пройти отборочное собеседование. Распределение молодых специалистов по учебным заведениям Министерство образования проводит ежегодно. Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Румынии в Москве Лилиану Бурду, сообщает Медиафакс. Причина вызова румынского дипломата российскими властями пока не уточняется. Вызов произошел на фоне напряженных отношений между Россией и странами ЕС и НАТО, в том числе Румынией. В конце июля МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте после неоднократных нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками. В период с 24 по 26 июля румынские военные сбили 3 дрона, незаконно вошедших в воздушное пространство страны. По итогам встречи российскому дипломату вручили уведомление о признании его персоной нон-грата и потребовали покинуть Румынию в течение 5 дней. Бухарест заявил решительный протест и возложил на Россию ответственность за произошедшие инциденты. Европейский Союз рассматривает возможность выделить Украине до 100 миллиардов евро в рамках программы сотрудничества, которая будет финансироваться из бюджета ЕС на период с 2028 по 2034 годы. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что соответствующее финансирование включено в предложение Еврокомиссии по следующему бюджету Евросоюза. По его словам, с сентября европейским лидерам предстоят переговоры о новом бюджете ЕС. Среди ключевых тем также будет расширение Евросоюза, в том числе за счет Украины, Молдовы и стран Западных Балкан. Общий объем расходов в проекте бюджета ЕС на этот период оценивается примерно в 2 триллиона евро. Иран и Оман близки к соглашению, которое позволит обеспечить безопасный транзит судов через Ормузский пролив. Стороны планируют создать временный навигационный коридор и провести разминирование пролива. Переговоры продолжатся для выработки постоянного механизма судоходства. При этом движение судов через пролив пока остается значительно ниже обычного уровня. На фоне перспективы безопасного восстановления судоходства снизились опасения по поводу перебоев с поставками нефти. Цена нефтемарки Brent опустилась ниже $90 за баррель. По данным Reuters, во вторник через Ормузский пролив прошли только 5 грузовых судов, значительно меньше среднего показателя за последние 10 дней. По меньшей мере 90 человек погибли в результате сильного наводнения и оползней на севере Непала. Потоки воды, грязи и льда сошли с гор в долины и затопили несколько деревень. Более 380 туристов числятся пропавшими без вести. По данным Управления по туризму, большинство из них – иностранцы. Очевидцы сообщают, что потоки уносили дома и грузовики. Наводнение произошло после резкого подъема уровня реки, берущей начало в горах Тибета. Специалисты не исключают, что причиной мог стать прорыв ледникового озера. Ситуацию также усугубляют сезон. Муссонные дожди. Масштабы разрушений и ущерба пока устанавливаются. И о погоде. Метеорологическая служба Молдовы объявила на сегодня желтый код опасности. Из-за сильных дождей ожидаются значительные осадки до 49 литров на квадратный метр. Местами дожди будут сопровождаться грозами. Ветер будет северо-восточным. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов. Завтра, 27 августа, пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-восточного направления, слабый. Температура воздуха днем составит от 18 до 23 градусов. Ночью будет от 15 до 20. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
4: Радио Молдова. Фреквенцеле приетенией, фреквенцеле суфлетului.
5: Вітаємо вас, друзі! На хвилях першої програми українська музично-інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
6: Добрий вечір, шановні радіослухачі!
7: Вітаємо вас, любі друзі!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Правительство Молдовы с 1 сентября начнет постепенно вводить налоговые и таможенные сборы для товаров, которые экономические агенты из Приднестровского региона ввозят в страну. Об этом заявила министр финансов Виктория Белоус на заседании правительства. Премьер-министр Василий Тофан отметил, что компании региона должны быть постепенно интегрированы в единое налоговое пространство страны. При этом власти намерены учитывать сложности, с которыми сталкивается бизнес региона. В частности, правительство получило сигналы о проблемах с открытием банковских счетов на правом берегу Днестра. Тофан поручил ответственным учреждениям облегчить компаниям доступ к банковским услугам, чтобы они могли своевременно выполнять налоговые обязательства. Напомню, 30 апреля парламент окончательно одобрил постепенную отмену налоговых льгот для экономических агентов из Приднестровского региона и введение сборов на импортируемые ими товары. Полностью перейти на единый налоговый режим планируется к 2030 году. Молдавские граждане, находящиеся в России, рискуют получить крупные штрафы.